ты на адекватном бой пойду бы сосу катно пойду бы сосу катно пойду бы сосу катно тут тут не все пузетом пойду бы сосу катно пойду бы сосу катно пойду бы сосу катно тут тут не все пузетом пойду бы сосу катно вот это адекватном бой Aguenta fietona, paito ba so so catno, paito ba so so catno, paito ba so so catno, tutu ni se buzeto, paito ba so so catno, paito ba so so catno, paito ba so so catno, tutu ni se buzeto, paito ba so so catno. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Jogo buzeto pro alto que eu vou batucando fi.